98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Белорусская добраахвотница Вероніка Яновіч воявала в Украине у складе полка Калиновского. Ее муж, белорусский добраахвотник Алексей Лазаров, загинул у студені этого года.
2: После его смерти Вероніка сутикнулася с ситуацией, у якой, здається, самая

0: Што цяпер між тым з правамі беларусаў ва ўкраіне, наколькі лёгка адкрываць рахункі, шукаць працу, атрымліваць дакументы, ці з цягам вайны гэтае стаўленне з боку ўкраінцаў мянялася, ад якіх фактараў залежала. Над гэтымі ды іншымі пытаннямі празважала беларуска, якая жыве ва ўкраіне, Анастасія Ткач.
1: Тема белорусско-украинских отношений даже в СМИ не особенно сильно поднимается, и ну, нет тенденции, да, это все обострять. Есть определенные законы, да, которые, ну, скажем так, усложнили какое-то взаимодействие там, с государственными органами, с банками, там еще с чем-то между там, людьми с белорусским гражданством, пускай с видом на жительство в Украине. Да. Но на уровне бытовом, честно говоря, это не ощущается, и могу ответственно об этом говорить, потому что я передвигаюсь на автомобиле с белорусскими номерами, поэтому здесь даже речь, ну, то есть, соответственно, в ближнем круге людей, которые меня лично знают, вообще никаких проблем, то есть мы ни с кем не перестали общаться с началом войны, то есть никто меня ни в чем не обвинял как представительницу страны соагрессора, но даже если говорить о более широком круге, то есть вот люди, которые абсолютно меня не знают, но видят автомобиль с белорусскими номерами на дорогах, я не чувствую, за все это время я не чувствовала в свою сторону агрессии, я не чувствовала каких-то, вплоть до того, что там меня не стали меньше там пропускать на дорогах, если я там показываю повороты. Поэтому нет, не чувствую.
2: Пытание легализации для белорусов в Украине завсёды застаётся вострым, то як ситуация с документами, блокировкой рахунков, подолжением посвящением на керование транспортом выглядая зараз.
1: Опять же, у меня постоянный вид на жительство в Украине, поэтому для вот такой формы, да, скажем так, это не гражданство, а регистрация, да, для такой формы регистрации проблем больших нет. То есть, да, есть список определенный там каких-то дополнительных документов, но каких-то блокировок счетов, невозможности получить какие-то госуслуги нет. То есть некоторые добавленные сложности. Что происходит с людьми, у которых вообще нет даже временного вида на жительство в Украине с белорусским паспортом сейчас? Я думаю, что проблемы есть.
2: Ці існує адзіная трывалая беларуская супольнасць в Украине, ці кожная сам по себе? Ваше назіранне.
1: Я думаю, что есть, но я, вы знаете, как-то не общаюсь так близко. У меня есть друзья белорусы, которые проживают здесь, то есть у них точно так же, как у меня, есть постоянный вид на жительство, но это друзья, которые были и до войны. Вот как-то новый круг знакомых белорусов, проживающих в Украине, создан не был за все это время.
2: Наколькі вам цяжка балансаваць психалагічна паміж унутранымі беларускімі праблемамі і украінскай ваеннай павесткай?
1: Может быть, там мне сейчас должно быть стыдно, но мне не стыдно, потому что я, не интересуюсь сейчас этой темой. Ну, естественно, я в данный момент больше занята проблемами той страны, в которой я живу. Поэтому не знаю, не в курсе. Из того, что в курсе, из каких-то очень-очень общих новостей, что вроде бы в Белоруссии репрессии прекращены, и вроде бы есть даже отпущенные люди после событий 2020 года. Насколько это правда, не знаю.
0: Як азначыла Анастасія Ткач, беларусы ва Украіне працягваюць сутыкацца з сур'ёзнымі юрыдычнымі і побытавымі выклікамі. Сітуацыя можа нават даходзіць да пагрозы дэпартацыі. А на фоне зацяжной вайны нават тыя, хто актыўна дапамагае фронту ці займаецца валянтэрствам, часта апынаюцца ў пастцы за свайго пашпарта. З'яўляюцца фотаздымкі, наступствы начных расійскіх удараў па Киеве. Вядома, што гарэла памяшканне ў Саломінскім раёне на першым паверсе 16-паверховіка. Таксама былі агнём ахопленыя прапаркаваныя аўтамабілі ў Абалонскім раёне. Узнікла маштабнае ўзгаранне ў складскім будынку. Там ёсць пацярпелыя, яго шпіталізавалі.

маяк. Так бывает, не по правде починаются люди жить. Яны нават вырашаюць, якой завтра правде быть. Ты гляди на уласный компас, першим сапсовать життё, не призначить людям правду.

Женя светлой ворошай, як будешь жить. Только не загадывай иншим, что им думать и робить. А добрась ты, что стихожешь, кап на завтра лепш было. Только завтра не настанет, бо скрадешь ты их светло. Не пескай идеалов, не правдой да лухтой. Сбудуешь на слезинках помни хижести своей.

0: Політ хід з Віталем Циганковим.
1: Кремль заявляет, что не обмерковывает с озвученными Штатами Америки вызволение российских политвязнев. Мы категорично отмовляем наявность каких-нибудь политвязнев и лишим, что такая постановка питания абсолютно недоречная, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Поводле его слов, Кремли не обмерковывали и не могли обмерковывать максимость вызволения из российских тюрьмов шерегу политвязнев в обмен на знятие Вашингтоном санкций. Ранее выдание «Атлантик» поведомило, что президент США Дональд Трамп ухвалил идею смягчить санкции супроть России в обмен на вызволение политвязнев. С такой инициативой, поводле информации выдания, выступил спецпосланник Трампа по Усходней Европе Джон Коул. Такая идея, конечно, будет без захопления, мягко кажучи, воспринятая белорусской громадянской супольностью. По-перше, белорусским демократичным силам было б лепш, каб Коул займался выключно белорусской тематикой. Менавіта на вызволение белорусских политвязней утратил свой час и намаганні. По-другое, коли спецпосланник президента США займется российской тематикой, это не просто поменьшит его на активность на белорусском керунку, але и оттягнет международную увагу с белорусской тематики. Столько годов белорусские демократичные силы змагаются за то, как питание белорусских политвязней было приоритетом и мают в этой справе певные поспехи, а укидывание этой темы в один кошек с российскими политвязнями безумовно подорве этой намагання. Тема белорусских политвязнев при таким развитии подеев может стать просто додатком до темы российских. Их это сирот иншага подрывая и субъектность Беларуси. Парадоксальным чином это может быть незадоволенный официальный Минск, якому самостоятельный американский трек потребный нашмат более, чем Вашингтону. По-третье, уже выказывается версия, что Дональд Трамп такой пропановой просто хочет найти гуманитарную нагоду, каб знять некоторые санкции из России. На умовах, коли Россия не спыняет свою варварскую войну супроть Украины, любое послабление санкций может восприниматься как ускосная или даже прямая допомога агрессору. До того ж, а чому США не спробуют, например, вызволить украинских полонных и выкраденных цивильных людей, которые находятся у российских тюрьмах? Однако, с іншого боку, на сегодня выглядит, что шансов хутко домовиться у Вашингтона с Москвой не так и шмат. Про что и каже заява Пяскова, нібито в России нема политвязню. Путин не Лукашенко. Ён за звонок от Трампа, ці за запынки, ці нават за таблетки от похудання своих политвязню не вызволить. Ён явно будет потребовать большего. И при этом не признавать нават сам факт існавання политвязню в России.
0: Політика з Віталем Циганковим.

Про что мы дознаемся с ближайшего выпуска новинок? Латвия готова разместить ядерную сброю по решению НАТО. Беларусь ухилянтам от войска дали шанец позбегнуть криминальной отказности. Трамп распорядился скоротить популяцию комаров у Вашингтоне на 90%. Про это да иншее дознаемся уже не у забаве.

вспоминаю свои первые кроки по этой дороге. Я наздалась ему такой чужой и пустой. Солнце слева и вниз, и сердце в знямозе. И не хапая надеи святой. И он зразумел, что такое быть ниже ватерлинии, хоть ведая солодкий смак вышини. Заплатил по рахунках в сумневных сябровских стосунках, и все-таки не вышел с гульни. Солнце справа и вверх, начинается новый подъем, и человек усмехается усмешкой знаемой. А зернец на побоч завсюду и смерть из сябров. По мы николи ни шо не столи, один без одного.

0: Рация. Белосток.
1: Свислочь.
0: Городня.
1: Бельск-Подляски.
0: 98.1 FM.
2: Несломанные, нестрымные.

0: У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 11 студзеня 1976 года. Было это в снежне 1945 года. У нашу вёску почали вертаться люди, яких военная заверуха раскинула по всем свете. И мы с дня на день выглядали батьки, які был у концлагерах. Кого только не пытали, никто не мог нам ничего сказать. Одни казали, что напевно пропал без вестки, а иншие подтримывали на духу. Мы чакали, некая дивная искра надеи тлилася в наших сердцах. Вернулся батька с бородою и вусами у долгим белым кожуху. Быцам Дед Мороз усунулся в нашу хату, а за плячима мяшок с подарунками, соправдный мяшок и соправдными подарунками. Кольки радости, кольки ж утехи было у нас, немагчыма теперь уявить. Однако самым счастливым было тое, что новогодний вечер, первый новогодний вечер после войны мы и снова будем проводить усёй семьёй. И хотя не было у нас тогда богато заставленного стола, как теперь, але радость, что батька вернулся домов и мы застались в живых, наполняла наши сердца. Так, это уже 30 год после войны. Мы выросли, стали батьками. Каждый мае свою семью и свои хлопоты. Военные годы, годы недоли, нестач и слез пошли в забыццё. Только часом у традиционные вечеры, как теперь вертаемся до вспоминов, рассказываем уже своим детям об далеким минулым, быццам историю. И радостно робится на сердце, коли бачим богато заставленные столы. Веселый смех детей, коли подымаем за Новый год чарки, написал Владимир Сидорук. Сердечные тайны. Сердце, было это давно, 20 год назад. Вучилася я тогда в лицее и познайомилася с Йозиком. И он был старейший, працавал уже. Наведывал меня часто, а на каникулах приезжал до меня на вёску. Сказал маме, что коли я закончу школу, и он со мной оженится. Але Йозик выехал працавать в інший город. Писал письма, несколько разов наведал меня, потом порвалася наша связь. Я вельми переживала, отбилася это и на в учебе, але матуру сдала. Пошла працавать и познайомилася с теперешним мужем. Спочатку лечила его своим добрым сябром, бо не думала, что после того, что я пережила, смогу я еще закахаться. Але был он сердечный, милый, стал мне близким и покахала я его. Праз полгода отгуляли веселье, и вот уже 10 год, как я замужняя, маю двое детей». Живем згодно, и я была счастливая, але вось, одной чи зусім несподівано споткала я Йозика, и он так само женатый. Зайшли у кавярню, вспомнили минулое, шкадуя, что расстались мы тады, незадоволены с жонки, не мають детей. Споткалися еще несколько разов, и вернулося мое первое кохание. Я отчуваю, это быцам протяг первого девочего кохания, коли было мне 18 год. У вуша гучить его милый голос, сердце бьется, коли я его бачу. Дом стал мне чужим, а он на опошнем спотканні сказал: «Давай почнем жить наново». Я ничего не отказала. Что ж мне робить? Зина с Бельщини. Отказ сердцейка. Зина, подумай сама, кахала ты Йозика калісьці першим гарачым каханнем, а ён пакінуў цябе. І споткала ты хлопца, які абдарыў цябе цяплынёй свайго сэрца. Забыла мінулае гора, выйшла замуж, маеш дзяцей, і ты была шчаслівая, пакуль ізноў не замуціў твайго шчасця Йозік. Далейшыя вашы кантакты могуць знішчыць шчасце твоіх дзяцей, твайго мужа, і ці шчасліва будзеш Тады і ты, каб гэта пазбегнуць, ты мусіш з ім развітацца як мага хутчэй. Не будзеш бачыць яго, дык хутчэй забудзеш. А ў вольны час пайдзі ў кавярню, ў кіно са сваім мужам. Тады адсвежацца вашы пачуцці, якія губляюцца ў блытаніне штодзённых дамашніх справ. Сарцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Это Джей Морс на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, рация.ком, так само мы там есть. Ну и крыху про надворье нагадаю. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, без опадков, температура по ветру от 18 до 20 тепла, ветер усходний и паудньово-усходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму. Ну а про то, что чакае Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это я вам расскажу неузабаве, тому дочакайтесь.

Стинг на хвалях белорусской радио рация. Обещал рассказать вам, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Так вот, поводля белорусских синоптиков, завтра, у пятницу 2 кастрычника, надворье у Беларуси будет вызначать антициклон, центр якого переместится на территорию республики. У ночи изменливая хмарность, у день малооблачно, без опадков, у ночной и ранешний час месяцами туман, ветер неустойливый, слабый, температура по ветру минимальная ночью от 1 до 6, у особных районах до 8 тепла, а вось у многих районах на глебе заморозки 0-4. Варто ведать. Максимальная температура по ветру днем 16-22 тепла. Атмосферный тиск истотно не изменится. У субботу 3-го кастрычника умовы на дворье у Беларуси будет формировать скандинавский антициклон, який переместится с Беларуси на Карпаты. Зменливая хмарность, без опадков. У ночи и раницы в особных районах слабый туман. Ветер зменливый слабый. Температура по ветру минимальная ночью от 1 до 6 тепла. На глебе у многих районов заморозки 0-3, ну и максимальная температура по ветру днем от 15 до 22 тепла. У неделю 4-го кастрычника территория Беларуси будет находиться на полуночной периферии антициклону. Зменливая хмарность, переважно без опадков. У ночи и раницы в особных районах слабый туман. Ветер заходней чверти от слабого до умеренного. Днем местами порывистый. Температура по ветру минимальная ночью от 1 по полудни до 9 тепла. По полуночи местами заморозки 0-2, ну а максимальная температура по ветру днем от 16 до 21, а по полудни до 23 тепла.

The Offspring на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, рация.ком, там мы, ведомо ж, онлайн. Ну и некольки слов про надворье, бо самый час нагадать. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность и без опадков. Температура по ветра от 18 до 20 тепла, ветер усходний и пауднево-усходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше за норму.

У Израиля загинула уроженка Беларуси. В забойстве подозрается ее муж. У США выключили белорусскую громадянку с санкционного списку. Польша планует створить первый в Европе центр по борьбе с дезинформацией. И про это, и про иншее. Вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио и рации расскажет Владимир Лапцевич. Варта дача каца.

0: интеллигенции.
1: Вот это все про Америку. И он был соправдный от белорусской интеллигенции, правда, литвинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

Кейти Танстол на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берести, Белая Подляска, наш сайт racia.com. Тут мы, вядома ж, по всем свете. Ну и крыху про надворье тут на белорусско-польским помежже. А тут сегодня у день зменливая хмарность и без опадков. Температура поветра от 18 до 20 тепла, ветер усходний и поуднево-усходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше за норму.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Роса жита, росила, жонка.

0: Радио Рація. Грузинская гостеприймальня демонструют миновито батумские белорусы.
1: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
2: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.

0: Зараз застаецца дакладна 10 хвілін да 18 Беларусі, да 17 Польшы. На беларуская радыёрацыя. Дапамагаюць праваабаронцы і не толькі беларуска Жанна Думанта з паставу Віцебскай вобласці, ка ў 2021 годзе выехала з мужам у Нямеччыну за пагрозы і харышту пад пагрозы дэпартацыі. Зараз з Нямеччыны. Але вяртацца ёй небяспечна, распавядае сваю гісторыю Жанна Думанта.
1: Каля 15 год я попрацавала заведушчай магазіна ў райсаюзе райпатрэбсаюз пастаўскі. Працу я ў Германіі найсці не магу. Зюлянка ніхто не хочаць браць. У 12 магазінаў падала свае заяўкі. Адказ. На данный момант вот хацела у дом престарелы там прыбіраць. Так сама адмовілі ў палітычным захісці ў Германіі. І яны тут мяне калашмацюць, абоіх нас калашмацюць, то дасылалі з Бамфа пісьма, ці можаць мой супруг з чацвёртай стадіі рак путешестваваць. Дзе мы бралі візы, нас так сама вызывалі ў паліцыю. Ну, в общем, калашмацюць. Тут прыслалі, каб мы выехалі. Пісьмо гэта надо было срочна, каб не нарушыць закон, адправіць. Я так злёталася, што зламала нагу. 2 месяцы сядзела на ложку з гэтым паломам. Пакуль восстановілася трошкі. Тады болт гэтат вялікі. Зноў аперацыя. Я чуць пагасіла гэты нервны зрыў. І я на таблетках. Дачка ў Беларусі. Яе пастаянна там праз які-то час. То амонаўцы прылітаюць, то участковы. У 21-м годзе там вообще амон быў прыляці. Унук мой 14-гадовы на той момант адзін дома быў, ён да такой степені быў перапужаны, што я да сих пор не магу з ім наладзіць кантакту, ён проста ігнаруюць мяне, крычаў, плакаў, баба, дзед, это из-за вас мяне гэдак перапужалі.
2: Дзе вы зараз жывеце ў Германіі?
1: Ну і Траублінг, такі гарадок. Мужа ж асудзілі 2 гады заочна, там па фатаграфіі, там 13 чалавек, дзе мы ў Мінскі былі. Усіх асудзілі, адна я асталася. Ну, на стэндзе абоі, там, дзе шукаюць міліцыя. Брат хадзіў, пытаўся фатаграфію зрабіць, яго прагналі, сказалі, счытаем да 3, іначе закрыем. Муж памёр, сын, як занёс свідзецельства о смерці ў ЗАГС. На другі дзень быў нарад міліцыі, шукалі ў дачкі мяне. Яна о палітыцы не любіць гаварыць, яна не хочаць. У нас разныя взгляды, ды я ўжо начала плакаць, ругацца, кажу, як так, ты мая дачка, і ты мне маўчыш, што прыходзіць пастаянна міліцыя і пытае, дык яна тады мне напісала, і я тут скриншоты зрабіла, і хутенька яна удаліла. Сказала, я не хачу, не дай Бог, паглядзюць мой телефон, нас просто будуць калашмаціць, яны баяцца.
2: У якім годзе вы прыехалі ў Германію?
1: З Украіны прилетели самолетом 24 июля 21 году.
2: Вам пришлось сбегать, ці вы спокойно зарабили визу немецкую?
3: І прыехалі.
1: Майго мужа вызвалі ў пракуратуру, нас вызывалі разам, нам далі адзін дакумент, прадупрэждэнне, што мы не будзем займацца. Каля хаты пастаянна калавурыла то міліцэйская, то простая машына. Мы ведалі, што гэта за намі сочуць. Мы тады рашылі, што мы з'едзем у Мінск да сына. Там мы трошки пожили, зрабили потребные документы и вылетали мы в Киев.
2: В Украине вы трохи пожили и одразу в Германию полетели?
1: Мы жили до 6 месяцев. 28 января мы вылетели в Киев, а 24 июля мы вылетели в Германию, в Нюрнберг.
2: Чому вам пришлось съезжать?
1: Нас просто преследовали. Мы приезжали в центр города, там и университет. універмах, там і центральні магазини, нешта купіць. І тут же появлялася міліція, і нам казали, якщо ви не покинете центр города, то ви будете арестовані. Ми кожен вечір у 6 часов збиралися у центрі города, там чоловік 10 нас, коли було 15, коли болі. Ми просто розмовляли, пили чай, тому що вже було заборонено.
2: Это выходили вы на площадь?
1: Да, мы на площади. З нами не было никаких стягов, ніякої символики, нічого не было. Просто мы розмовляли.
3: Чому вас викликали в прокуратуру? За які події?
1: Что мы более не будем выходить на площадь, что мы ничего более организовывать не будем. Я и мой муж организовывали очень много акций, на площади организовывали, выезжали, робили фотографии с нашими стягами, с нашими гербами, много видео фотографий и выставляли поставы для жизни. И в Минск ездили по воскресеньям. Остальные дни с понеделка по субботу мы сустракаліся тут на площаді. 16 августа був великий марш у центрі нашого города. Собралося стільки шмат людей. Я ніколи гэтакага количества людей не бачила. Даже на свято звінять цимбалы, гармонік, наприклад, или на якісь другие мероприемства. Гэта був последний марш у центрі.
2: То бок попередження ви отримали, и вас переследовали за то, что вы удельничали у акциях.
1: Да.
2: Подтверждение удела у акциях у вас есть?
1: Шмат здымков, шмат видео. 5 протоколов мы ездили от одной организации до другой, чтобы люди не выходили на працу, как не подтримливать этот режим. Мы поехали в Поставское телебачение, так само туды с лозунгами «Кажите правду, не маните». В общем, 5 протоколов.
2: Вы призывали, да.
1: Забастовок. У нас по 5 протоколов. Были суды.
2: Как вас покарали?
1: Грошовыми штрафами.
2: И вашего мужа что, заочно судили?
1: Заочно судили, да, на 2 года колонии. Эту информацию мы прочитали в интернете. Так как ему дали 2 года колонии, вот 2 года он и прожил, змагаючись с этой страшной болезнью. 25 год он отпрацевал на Поставской таможне. В 24-м годе нам пришло письмо, что мы повинны покинуть Германию добровольно до такого-то числа. Я волонтерка группы SpaceEye, якая допомагает людям в Украине. Есть подтверждение моей працы. Я не могу вернуться, потому что милиция ведает про нас еще. И про наши акции, и то, что я 10-метровый флаг шила, как был этот выход 16-го жнивня.
0: І зараз вони чекали довго міжнародну оборону, їм відмовили. Зараз удалося припинити депортацію при допомозі юристів. До справи жінки підключилися так само правооборонці з весни. Новини на нашій хвалі наперед прогучать, ну а ми на хвалях Радіо Рація будемо з вами разом.

0: І за це все зараз 15 хвилин до 19 Білорусі, до 18 Польщі. Тут чергові коментарі у нашому ефірі. Вечір з вами разом зустрікаємося сьогодні.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: Устойливый рост экономик Беларуси и России обеспечивается в том лику дякуючи интеграции двух краин. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на поседжении Совета министров Союза державы, которое отбывается 1 кастрычника в Менску. Турчин подкреслил, что белорусская и российская экономики переплетены, как николи ранее, цитую, «подставляем плечо один до одного в рамках промысловой кооперации, разом вырашаем питание технологичного развития, обеспечиваем насыщение рынку харчовым и споживецкими товарами. Не глядя на натиск, как и протягивается экономики Беларуси и России, демонстрируют становчую траекторию роста. У такой устойливости есть заслуги нашей тесной интеграции. У этом годе взаимный гандель Беларуси и России повеличился больше, як на 20%, заявил белорусский премьер. Турчин хвалится тем, что повинно было бы выкликать занепокоенность, а миновито все большая привязанность и залежность белорусской экономики от российской. А вот для Еврокомиссии в 2025 году на Россию припадало амаль 67% всего внешнего гандлю Беларуси товарами. Для поравнания на весь Евразвяз только 10,6%, а на Китай около 8% поводле попередних международных даденных. И это не просто питание продажу товаров, залежность больше глубокая. Россия забеспечивает Беларусь нафтой и газом, является главным рынком для белорусской промысловости и харчевания, а российские компании дают значную частку инвестиций. З ліком логістики гэтая залежність ще больш павелішується. Гандаль з тим же Китаем чи Казахстаном іде праз територію Росії. Однак теперішнє керівництво Білорусі не тільки нічого не предприймає, каб спробувати знизити гэтую залежність, диверсифікувати ринки, але і наадварот, усімі своїми діяннями тільки поглибляє гэтую залежність. 29 вересня под час встречи с губернатором Ульяновской в области России Алексеем Русских Лукашенко подкреслил, что белорусская политика шматвекторности нияк не отдаляя краину от России. И он отзначил, что Беларусь готова размулять с иншими державами, але это не означает измены приоритетов. Россия застается основным партнером. И выказал удивление с нагоды публикации у некоторых российских блогах, где Беларусь попрекают из пробах усидеть на двух креслах тездради. Лукашенко заявил, что ниякого здрадництва нема и быть не повинно. Это довольно традиционная речь для белорусского диктатора. Як только он, те его чиновники робят хоть самые стиплые некие кроки на заходнем накерунку, после навод самой осторожной нормализации с заходними партнерами, Лукашенко обовязково лишит необходимым выказать нечто максимально пророссийское. Каб Москва, не дай Боже, не насторожилась и не лечила его здрадником.
1: Политика с Виталем Цихановым.

Игорь Белорусская радио рация. Так само зараз заклада 5 хвилин застается до 19 Беларуси, до 18 Польши. Новины на переде. Там расповедим, як у суботу отбудется другая конференция белорусов и белорусок Чехии. Кубраку рассказал, кольки человек затримали в Украинах СНД на запад Менску и як наркотики трапляют в Беларусь. Такие вот информации на нашей хвале. На переде вот уже не в забаве. На початку наступные годины. Бон Джови. Зараз слухаем, а потом новини одразу. Зараз.

0: Солнце, Мельник,
1: Берости,
0: Бероза,
1: Белая Подляска,
0: 99,2 FM.
2: Фельетон рации.
3: Есть такая дивная категория людей – добрые российцы. Яны могуть критиковать империю, не любить Путина, захапляться Европой и навод называть себе либералами. Але варто только заговорить про Беларусь, и раптом отнекуль вырастает старый добрый имперский рефлекс. Беларусь? А и она тут при чем? Вось и вядоуца. И журналист Леонид Парфенов поразважал про Марка Шагала у интервью Ирине Шихман для YouTube-канала «Поговорить». У этой гутарцы он и про Витебск, и про еврейское осяроддзе, и про российскую культурную традицию, и про Францию. А як пытание паўстала про то, чем Шагал, одразу отказал: Белоруссия ни при чем. Бо Шагал, на думку Парфенова, русский и французский мастак яўрэйскага паходжання. Цікава, а калі Беларусь при чем? Калі гаворка про драники, калі трэба прыгожы народный строй на фото показать, ці калі патрэбны яшчэ один турыстычный сувенір з орнаментом. А калі гаворка про сусветное мастацтва, то тут уже пачынаецца вялікая географічная магія. Витебск чамусьці раптам становится маленьким поселищем, а Шагал русским. Лепей бы Парфенов перед тем, как разважать про высокие материи, спочатку научился правильно и с повагой краину называть не Белоруссия, а Беларусь. Бо повага до культуры начинается с простого – называть речи своими именами и не присвоивать чужую историю.

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 11 студзеня 1976 года. Было это в снежне 1945 года. У нашу вёску почали вертаться люди, яких военная заверуха раскинула по всем свете. И мы с дня на день выглядали батьки, які был у концлагерах. Кого только не пытали, никто не мог нам ничего сказать. Одни казали, что напевно пропал без вестки, а иншие подтримывали на духу. Мы чакали. Некая дивная искра надеи тлилася в наших сердцах. Вернулся батька с бородою и вусами у долгим белым кожуху. Быцам Дед Мороз усунулся в нашу хату, а за плячима мяшок с подарунками, соправдный мяшок и соправдными подарунками. Кольки радости, кольки ж утехи было у нас, немагчыма теперь уявить. Однако самым счастливым было тое, что новогодний вечер, первый новогодний вечер после войны мы и знов будем проводить усёй семьёй. И хотя не было у нас тады богато заставленного стола, як теперь, але радость, что батька вернулся домов, и мы застались в живых, наполняла наши сердца. Так, это уже 30 год после войны. Мы выросли, стали батьками. Каждый мае свою семью и свои хлопоты. Военные годы, годы недоли, нестач и слез пошли в забыццё. Только часом у традиционные вечеры, як теперь вертаемся до вспоминов, рассказываем уже своим детям об далеким минулым, быццам историю. И радостно робится на сердце, коли бачим богато заставленные столы, веселый смех детей, коли подымаем за Новый год чарки, написал Владимир Сидорук. Сердечные тайны. Сердце, было это давно, 20 год назад. Вучилася я тогда в лицее и познайомилася с Йозиком. И он был старейший, працавал уже. Наведывал меня часто, а на каникулах приезжал до меня на вёску. Сказал маме, что коли я закончу школу, и он со мной оженится. Але Йозик выехал працавать в інший город. Писал письма, несколько разов наведал меня, потом порвалася наша сувязь. Я вельми переживала, отбилася это и на в учебе, але матуру сдала. Пошла працавать и познайомилася с теперешним мужем. Спочатку лечила его своим добрым сябром, бо не думала, что после того, что я пережила, смогу я еще закахаться. Але был он сердечный, милый, стал мне близким и покахала я его. Праз полгода отгуляли веселье, и вось уже 10 год, як я замужняя, маю двое детей. Живем згодна, и я была счастливая, але вось, одной чи зусім несподівана споткала я Йозика, и он так само женаты. Зайшли у кавярню, вспомнили минулое, шкадуе, что расстались мы тады, незадоволены с жонки, не мають детей. Споткалися еще несколько разов, и вернулося мое первое кохание. Я отчуваю, это быццам протяг первого девочего кохания, коли было мне 18 год. У вуша гучить его милый голос, сердце бьется, коли я его бачу. Дом стал мне чужим, а он на опошнем спотканні сказал: «Давай почнем жить наново». Я ничего не отказала. Что ж мне робить? Зина с Бельщини. Отказ сердцейка. Зина, подумай сама, кахала ты Йозика колисти першим гарачим каханьем, а он покинул тебе. И споткала ты хлопца, який обдарил тебе теплынёй своего сердца. Забыла минулое гора, вышла замуж, маешь детей, и ты была счастливая, покули знов не замутил твоего счастья Йозик. Далейшие ваши контакты могут знищить счастье твоих детей, твоего мужа, и ты счастливо будешь тады и ты. Каб гэта пазбегнуць, ты мусіш з ім развітацца як мага хутчэй. Не будзеш бачыць яго, дык хутчэй забудзеш. А ў вольны час пайдзі ў кавярню, ў кіно са сваім своїм мужем. Тоді відсвіжаться ваші почутці, які губляються у блитаніні щоденних домашніх справ. Серцейка.
2: Сторонки тидняві каніва гартав і читав Ян Мордень.
0: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
3: Казка, малий сан, мені.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: у эфира «Трансграничная радиорация».
1: Бородой. 1 кастрычника 1959-го народился Юсундур, бадай один з самых вядомых спеваков африканского континента, до якого прийшла сусветная слава после написания и выканання композиции «Seven Seconds» у дуэте с Нене Черри у 94-м годе.

0: Радиостанция.
1: Беларусь снижает молодость, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разум.

0: сторонке истории.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.